Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Sonus 8 MHz. Hit FM. Hit
1: FM. Привет, Узбекистан! С вами Лобода. С радостью представляю вам сегодня мой новый трек на радио Hit FM 98. Всем приятного прослушивания и много-много любви.

0: Бывают предложения, ради которых стоит изменить свои планы. Hyundai Sonata в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 5 300 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените элегантный дизайн и просторный кожаный салон. Hyundai Sonata. Ваш элегантный бизнес-класс.
1: Майдондаги ихтрослер. Эфирге кочатген фурсат. Футбол тайм. Хит ФМ-да. Эксклюзив саволлер. Шиддатли бахслер. Ваззор совгалер. Душанбадан джумагече саат 18-да. Ширин гафур ваблен. Галабанин ширин тамыны хисетин. Бош хоми. Маннол. Европанин Маннол брендден. Янге молибден ультра 5W30. Органик молибден базасы. Харкандай харарат ва юхары босымда. Двигательны мукаммал химоя кладе. Қылғы сарфыны кәмейтірады. Маннол Малибден Ультра. Турбо двигателлер үчін әң тоғыры тәлліу. Хамкорымыз Гидролайф. Футболда хаяджан ва чанқақ әң юқары нұқтаге чыққанда. Гидролайф ярдамге келады. Бұ жазирамада, қар ярым саатты бір нече хоплам Гидролайф. Саламатлигіміз үчін жүді мұхым. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь верить.

0: Хит FM. Глобал. Трансформация.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.